0: Извините, я хотел бы подарить песню девушке.
1: Хорошо. Сяди. Новый сеансом я у сянки не и шел к чи.
2: 能请他帮我弹一曲苏力科吗？
1: 好的。Девушка хотела бы заказать песню Сулико.
0: Хорошо.

0: 这些书你都可以借，就是别忘了还我。
1: 算了，我还是不借了，要不得借太多了。
0: 为什么不借？你的人生还长着呢，这里的书你可以慢慢看到老。
1: 那好吧。
0: 这些都是俄罗斯和欧洲最优秀的音乐家演奏的曲目。
1: 那我得好好看看。
2: Он пришел.
3: Пусть поднимается. Здравствуй, Борис. Это кто такая?
4: А, это моя новая знакомая.
3: Новая знакомая?
0: А, Чо Ян, это тоже мои друзья. Не бойся.
1: Я здесь, это не помешает вам?
0: 没关系，你当我们不存在就好了。
3: А она не понимает по-русски?
4: Да нет, конечно.
3: В этот священный час все оказываются вдруг рядом с нами. Если это не ангелы, то дьявол.
4: Друг мой, я гарантирую, что она ангел.

0: Я немного волнуюсь. Пока мы будем разговаривать, пусть твой милый ангелочек полетает по садику.
1: 秋妍小姐，你看完书可以在楼下等我。如果不太晚，我们可以一起吃晚饭。
2: 你去忙吧，老板。

Итак, господа, приближается тот священный час. Скоро мы вступим на дорогу, с которой не будет возврата. Братья, так давайте помолимся во славу России.

Наш план действий следующий. До 24 января по берегу реки Чилук мы пробираемся в Грузию. По реке Борзя мы идем до границы. Это где-то около 8 часов хода. Как только переходим границу, попадаем в Батуми. Из Батуми до Сочи где-то около 300 километров. Есть шоссе, есть железная дорога. Сразу до места. Как только мы оказываемся в Сочи, по каналу водосточных вод пробираемся в санаторий. Я там бывал, знаю все как свои пять пальцев. Там очень

0: находятся два котельщика. Сначала мы уберем их.
1: Ну что, переодеться в их одежду?
0: Не торопитесь, господин Василий. Дайте мне договориться. От охранника, который находится между комнатой сотрудников и ванной до коридора, около 13 метров. Хорошо подготовленный охранник с этого расстояния вполне сможет уложить нас. Поэтому здесь нужно быть особенно внимательными. В коридоре от передней гостиной до двери еще два охранника. Вы трое расправитесь с ними. Я и Лебеденко взломаем дверь, войдем и застрелим его. В это время товарищ Сталин, широко открытыми от удивления глазами, увидит, как мы изрешетим его.

0: Господа, наш священный и славный поход начинается завтра. Дьявола в лице Сталина и его соратников мы отправим обратно в ад. Клянемся.
1: Клянемся.
0: Уссурийские тигры повергнут врагов в ужас.
1: Уссурийские тигры повергнут врагов в ужас.
0: Мы готовы пролить нашу горячую кровь.
1: Мы готовы пролить нашу горячую кровь.
0: И отдать наши жизни.
1: И отдать наши жизни.
0: Чтобы вернуть справедливость.
1: Чтобы вернуть справедливость.
0: И священный путь для нашей Матери России.
1: И священный путь для нашей Матери России.
0: Чтобы для зла в лице большевиков.
1: Чтобы для зла в лице большевиков.
0: Поскорее пробил последний час.
1: Поскорее пробил последний час.
0: Клянемся.
1: Клянемся.

0: Господин Васильев, даю вам еще полчаса, чтобы уладить ваши семейные дела. Мы вас будем ждать внизу в кафе. Вечером японский самолет заберет нас из Синдзини.
1: Все понятно. Вы спускайтесь, я скоро приду.
0: Хорошо. Дам вам еще 40 минут времени, чтобы вы успели пообщаться с вашим китайским ангелочком еще раз.
1: Только познакомились. У нас еще до этого не дошло.
0: Так поторопитесь, вы еще можете успеть.
1: У меня уже все готово. Я только переоденусь и сразу приду. Я давно ждал этого дня.
0: Хорошо.

Я уезжаю. Это письмо нужно было передать. Ключи. Одна дверь. Склад. Так.